сне, потеряна во мгле, прикована к земле. Я тень былого дня, в раю или в аду, бреду, словно в бреду, и смысла больше нет.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks 6:00 AM.
2: Доброе утро. В студии Алисы Плус, Юрий Салканц и новости на этот час. Здание бывшей 11-й школы станет второй крупной спортивной базой города. Продолжается подготовка к реконструкции сквера Славы. Долгопилчан приглашают присоединиться к благотворительной акции в помощь воспитанникам Центра социальной поддержки и ухода АВОЦ. В конце недели в Латвии потеплеет. Далее подробнее об этих новостях. Даугавпилское самоуправление объявило конкурс на разработку проектной документации, осуществление авторского надзора и выполнение строительных работ в рамках проекта по реконструкции здания бывшей 11-й основной школы, которая планируется переоборудовать под современную спортивную базу. В бюджете этого года предусмотрены средства на строительство спортивной и баскетбольной площадок. Запланировано строительство стоянки, а также внутренние работы в самом здании школы. Часть спортивных городских секций уже начали использовать помещения объекта. Туда переехали представители борьбы, биатлона и карате. При этом реконструкция здания бывшей 11-й школы является лишь частью масштабного плана развития. По задумке руководства, в этой части города в перспективе должна сформироваться единая спортивная и рекреационная экосистема, объединяющая объекты для профессионального спорта, активного отдыха и семейного досуга. В Даугавпилсе продолжается подготовка к реконструкции сквера Славы. В настоящий

клуб «Синергия» и общество «Утро Алпа Тео» объединяются для проведения благотворительной акции в поддержку Центра социальной поддержки и ухода «АВОЦ» и приглашают присоединиться к ней всех желающих. Цель благотворительной акции – собрать все необходимое к новому учебному году, чтобы каждый из воспитанников центра встретил его с хорошим настроением и ощущением настоящего праздника. В настоящее время в центре АВОЦ находятся 24 ребенка в возрасте от 7 до 18 лет. Детям нужны канцелярские товары – это тетради, ручки, карандаши, краски – все то, что родители обычно покупают, собирая ребенка в школу. Но организаторы акции не ограничивают помощь только школьным списком. Можно передать сладости, небольшие подарки, настольные игры, наборы для творчества и любые другие приятные вещи, которые смогут порадовать ребят. Контактное лицо для получения более подробной информации – директор платформы Elite Beauty Queens Latgale Дарья Саргун. Телефон 20-62-75-37. В конце этой недели в Латвии температура воздуха повысится, прогнозируют синоптики. Уже в пятницу она поднимется до плюс 26 градусов, а на выходных столбик термометра местами приблизится к отметке в 30 градусов выше нуля. Согласно предварительным прогнозам, большую часть следующей недели температура не превысит плюс 18, плюс 23 градусов, и в некоторые дни пройдут дожди. С новостями в студии был Юрис Саукаунс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 13 августа. Этот день принесет переменную облачность днем и преобладание облачной погоды ночью. Температура воздуха составит от плюс 11 градусов ночью до плюс 20 градусов днем. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 61%. Вероятность дневных осадков составит 15%, а ночью возрастет до 20%.

громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь в море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно. Если есть тебе позиция.

ближайшем выпуске новостей. Здание бывшей 11-й школы станет второй крупной спортивной базой города. Продолжается подготовка к реконструкции сквера Славы. Долгопилчан приглашают присоединиться к благотворительной акции в помощь воспитанникам Центра социальной поддержки и ухода АВОЦ. В конце недели в Латвии потеплеет. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряна серебряная сережка в форме крестика. Контактный номер телефона 20-371-771. Утеряна сумка с документами на имя Татьяна Провоторова. Контактный номер телефона 26-987-702. Утеряны два телефона Redmi 12C с трещинами на экране в черном чехле и Samsung 36A в синем чехле, а также бордовый кошелек с карточками. Контактный номер телефона 22-726-200. В минувшее воскресенье была утеряна сумка черного цвета. Внутри находились два телефона, кошелек и ключи. Контактный номер телефона 28-293-047. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго!
1: Потеряли? Нашли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Салканц и новости на этот час. Здание бывшей 11-й школы станет второй крупной спортивной базой города. Продолжается подготовка к реконструкции сквера Славы. Долгопилчан приглашают присоединиться к благотворительной акции в помощь воспитанникам Центра социальной поддержки и ухода АВОЦ. В конце недели в Латвии потеплеет. Далее подробнее об этих новостях. Даугавпилское самоуправление объявило конкурс на разработку проектной документации, осуществление авторского надзора и выполнение строительных работ в рамках проекта по реконструкции здания бывшей 11-й основной школы, которая планируется переоборудовать под современную спортивную базу. В бюджете этого года предусмотрены средства на строительство спортивной и баскетбольной площадок. Запланировано строительство стоянки, а также внутренние работы в самом здании школы. Часть спортивных городских секций уже начали использовать помещения объекта. Туда переехали представители борьбы, биатлона и карате. При этом реконструкция здания бывшей 11-й школы является лишь частью масштабного плана развития. По задумке руководства, в этой части города в перспективе должна сформироваться единая спортивная и рекреационная экосистема, объединяющая объекты для профессионального спорта, активного отдыха и семейного досуга. В Даугавпилсе продолжается подготовка к реконструкции сквера Славы. В настоящее время самоуправление уже заключило договор с проектировщиками. Специалистами предложены два эскизных варианта будущего сквера. Особое внимание при разработке проекта планируется уделить функциональному наполнению территории, определить места для детских игровых площадок, зон отдыха для пожилых людей и пространств для проведения занятий. После подготовки окончательного эскиза самоуправление намерено предоставить его общественности и дать жителям возможность высказать свои замечания и предложения. В преддверии нового учебного года платформа Elite Beauty Queens, бизнес-клуб «Синергия» и общество «Утра Алпатеу» объединяются для проведения благотворительной акции в поддержку Центра социальной поддержки

ручки, карандаши, краски. Все то, что родители обычно покупают, собирая ребенка в школу. Но организаторы акции не ограничивают помощь только школьным списком. Можно передать сладости, небольшие подарки, настольные игры, наборы для творчества и любые другие приятные вещи, которые смогут порадовать ребят. Контактное лицо для получения более подробной информации – директор платформы Elite Beauty Queens Latgale Дарья Саргун. Телефон 20-62-75-37. В конце этой недели в Латвии температура воздуха повысится, прогнозируют синоптики. Уже в пятницу она поднимется до плюс 26 градусов, а на выходных столбик термометра местами приблизится к отметке в 30 градусов выше нуля. Согласно предварительным прогнозам, большую часть следующей недели температура не превысит плюс 18 и плюс 23 градусов, и в некоторые дни пройдут дожди. С новостями в студии был Юрис Саукаунс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 13 августа. Этот день принесет переменную облачность днем и преобладание облачной погоды ночью. Температура воздуха составит от плюс 11 градусов ночью до плюс 20 градусов днем. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 61%. Вероятность дневных осадков составит 15%, а ночью возрастет до 20%.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Viens no biežākajiem argumentiem pret elektroauto ir šāds – nav kur uzlādēt. Taču realitāte uzlādes infrastruktūra Latvijā turpina attīstīties. Uzlādes vietas parādās pie veikaliem, degvielas uzpildes stacijām, pilsētās un uz galvenajiem ceļiem. Tas nozīmē, ka elektroauto lietošana kļūst arvien ērtāka. Turklāt svarīgi saprast vēl ko. Lielākā daļa uzlādes nenotiek ceļā. Tā notiek mājās vai darbā, kamēr auto vienkārši stāv. Tas maina pašu loģiku. Nav jāmeklē laiks degvielas uzpildei, jo uzlāde notiek paralēli ikdienai. Mīts par to, ka uzlāde nav pieejama, arvien biežāk balstās nevis šodienas realitātei, bet vakardienas priekšstatā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: 14 августа в 18 часов на стадионе «Локомотив» международные соревнования по спидвею кубок LVBET в классе R500. Участвует гонщик из 6 стран, среди них и воспитанники Таугавпилсского спидвея. На треке вновь гонщик под фамилией Лагута. Участвует чемпион мира в классе Гран-при 3 Францишек Ширба из Польши. 14 августа в 18 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты с 10 часов утра.
2: А что, если искусственный интеллект уже захватил будущее? Гаджеты заменили живое общение, а технологии знают о нас больше, чем мы сами. 17 августа в 18.00 в Даугавпилсском дворце культуры спектакль «Homo Digitalis» русского молодежного театра «Аура». Музыка, движение, юмор и неожиданные повороты в истории о подростках, которые пытаются сохранить в цифровом мире самое важное – дружбу, эмоции и самих себя. Спектакль на русском языке. Билеты по цене всего 3 евро на Билишу Парадизе и в кассе дворца культуры. Приходите всей семьей. 17 августа «Homo Digitalis». Спектакль, после которого точно будет о чем поговорить.
3: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100-0280.
4: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Muzikālais augusts Daugavpilī. 27. augustā Vienības nama koncertzālē pulksten 18. Orķestra Daugavpils simfoneta 19. koncertsezonas atklāšana. Šopēns, Bethovens un Aurēlija Šimkus. Koncerta pirmajā daļā Renāta Cvečkovska simfoniskās ikonas Didahē pirmats skaņojums un Friderika Šopēna otrais klavierkoncerts Fā minorā. Pie klavieriem Aurēlija Šimkus. Koncerta otrajā daļā Ludviga van Bethovena 7. simfonija La mažorā. Tiekamies Daugavpilī 27. augustā Orķestra Daugavpils simfoneta koncertā. Informācija vienībasnamas.lv un biļešuparadīze.lv.
5: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
6: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
7: Доброе утро, планета!
6: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
8: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
9: Как же хорошо, когда все хорошо.
10: Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. В Даугавпилсе запланировано обследование линий электропередачи с использованием дронов и вертолета. Второй конкурс на реализацию проекта по обустройству убежищ завершился безрезультатно. После концерта фестиваля «Музыкальный август» будет обеспечен дополнительный рейс автобуса 4-го маршрута. В Медуме пройдет праздник сада «Спайня Стасц». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряна серебряная сережка в форме крестика. Контактный номер телефона 20 371 771. Утеряна сумка с документами на имя Татьяна Провоторова. Контактный номер телефона 26 987 702. Утеряны два телефона Redmi 12C с трещинами на экране в черном чехле и Samsung 36A в синем чехле, а также бордовый кошелек с карточками. Контактный номер телефона 22 726 200. В минувшее воскресенье была утеряна сумка черного цвета. Внутри находились два телефона, кошелек и ключи. Контактный номер телефона 28 293 047. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго!
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Салканц и новости на этот час. В Даугавпилсе запланировано обследование линий электропередачи с использованием дронов и вертолета. Второй конкурс на реализацию проекта по обустройству убежищ завершился безрезультатно. После концерта фестиваля «Музыкальный август» будет обеспечен дополнительный рейс автобуса 4-го маршрута. В Медуме пройдет праздник сада «Спайня Стаасц». Далее подробнее об этих новостях. В ближайшее время в Даугавпилсе начнется плановое обследование линий электропередачи с использованием дронов и вертолета, сообщает «Садалестииклас». Проверка проводится для оценки технического состояния электросети, выявления возможных повреждений и предотвращения перебоев в электроснабжении. Жителей просят не беспокоиться, если над линиями электропередачи будут замечены летательные аппараты. Информация о территориях, где проводится обследование, размещена на интерактивной карте «Садалестииклас». Второй конкурс на реализацию проекта по обустройству убежищ, так же, как и первый, завершился безрезультатно. По мнению руководства Даугавпилсской думы, потенциальные подрядчики не проявляют интереса к участию из-за требований, установленных государством. В частности, муниципалитеты сталкиваются с ситуацией, когда стоимость выполнения всех требований оказывается слишком высокой, а предприниматели не готовы брать на себя обязательства по реализации таких проектов. Этот вопрос обсуждался в рамках Ассоциации больших городов и поднимался на заседании правительства. В Даугавпилсе планируют еще раз пересмотреть технические требования и спецификацию закупки. После этого самоуправление намерено при необходимости снова объявить конкурс, а также обратиться в Центральное агентство финансов и договоров для обсуждения существующих проблем. В четверг, 13 августа, после концерта в рамках фестиваля «Музыкальный август», будет обеспечен дополнительный рейс автобуса 4-го маршрута, сообщает «Даугавпилсатиксме». От остановки Аутауоста автобус отправится в 20 часов 50 минут, а от конечной остановки Мешциемс 21.10. Рейс будет выполняться через микрорайон Новый Форштадт. Предприятие обращает внимание жителей на то, что после концерта от остановки Мешциемс можно будет уехать и рейсом автобуса 5-го маршрута, отправление в 21.45. Напомним, что концерт в рамках фестиваля «Музыкальный август» сегодня впервые пройдет в Мешциемском парке. Мероприятие начинается в 18 часов, вход свободный. 23 августа в Медуме пройдет праздник сада «Спайня Стаасц», посвященный традициям сельской жизни. На протяжении всего дня посетителей ждет насыщенная программа: спортивные активности, творческие мастер-классы, выступления любительских коллективов из разных уголков Сейлии,

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 13 августа. Этот день принесет переменную облачность днем и преобладание облачной погоды ночью. Температура воздуха составит от плюс 11 градусов ночью до плюс 20 градусов днем. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 61%. Вероятность дневных осадков составит 15%, а ночью возрастет до 20%.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Muzikālais augusts Daugavpilī. Otrās ceturtdienas koncerti izskanēs Mežciema sanatorijas parkā, vietā, kur 19. un 20. Gadsimtu mijā grāfi Plāteri Zībergi rīkoja greznas pieņemšanas balles. Te skanēja mūzika, smiekli un sarunas, piepildot Daugavas krasto romantisku svētku noskaņu. 13. augustā aicinām piedzīvot īpašu muzikālu vakaru. Pulksten 18. Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Sāja ar jaunu maestro Raimonda Paula instrumentālās mūzikas programmu un džeza standartiem. Pulksten 19.30 parka muzikālo noskaņu turpinās pūtēju orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, diriģents Edgars Samorodovs. Tiekamies Daugavpils Mežciema parkā muzikālā augusta 2. Ceturtdienas koncertos. Informācija vienības-nams.lv.
4: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворл». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворл Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. Līdz 17. Augustam. Produkcijai Rīgas miestnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
1: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
2: Voices of Enigma. 30 августа. Дворец культуры Даугавпилса. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bileshoparadise.lv.
3: Ko tev nozīmē mežs, vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols Meži un Pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
4: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на фейсбук-странице «Лаби Паркас».
5: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
6: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
5: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
6: Код медицинского учреждения 00100280.
7: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
8: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
7: Металлолом Сталмец, давай.
9: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
10: Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Здание бывшей 11-й школы станет второй крупной спортивной базой города. Продолжается подготовка к реконструкции сквера Славы. Долгопилчан приглашают присоединиться к благотворительной акции в помощь воспитанникам Центра социальной поддержки и ухода АВОЦ. В конце недели в Латвии потеплеет. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Rendzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
1: Учебный год не за горами. Гинтаро Мебелес позаботится об уютном старте. Только до этого воскресенья в наших салонах и онлайн-магазине скидка 20% на всю мебель. А весь август скидка 50% на матрасы Nova Sleep. Скидки не суммируются. Покупайте также онлайн. GintaroMebelles.lv для уютного начала нового учебного года.
2: 14. augustā, 18:00 Lokomotīvas Speedway stadionā LVBet R500 kausa izcīņa Speedwayā. Piedalīsies speedwayisti no sešām valstīm un starp viņiem trīs Daugavpils Speedway audzēkņi. Pēc ilgāka laika mototrekā atkal brausies ar uzvārdu Laguta. Redzēsim arī šā gada Speedway Grand Prix 3 pasaules čempionu Franciszeku Šķirbu no Polijas. Būs interesanti! Tiekamies Lokomotīvas stadionā 14. augustā, 18:00 stadiona kasas atvērtas piekdien no 10:00.
3: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.
4: Vēl domā, kur studēt? Daugavpils universitāti gaida tieši tevi. Neatliec savu sapni. Izmanto iespēju un piesakies papildu uzņemšanai no 10. līdz 18. augustam. Izvēlies augstākās izglītības studiju programmu, kas atbilst tieši tev. Daugavpils universitāte ir vieta, kur iegūt kvalitatīvu izglītību, mūsdienīgas zināšanas un starptautiski atzītu diplomu. Tiekamies Daugavpils universitātē. Vairāk informācijas mājaslapā du.lv.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряна серебряная сережка в форме крестика. Контактный номер телефона 20-371-771. Утеряна сумка с документами на имя Татьяна Провоторова. Контактный номер телефона 26-987-702. Утеряны два телефона Redmi 12C с трещинами на экране в черном чехле и Samsung 36A в синем чехле, а также бордовый кошелек с карточками. Контактный номер телефона 22-726-200. В минувшее воскресенье была утеряна сумка черного цвета. Внутри находились два телефона, кошелек и ключи. Контактный номер телефона 28-293-047. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Потеряли наш

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плус, Юрий Салканц и новости на этот час. Здание бывшей 11-й школы станет второй крупной спортивной базой города. Продолжается подготовка к реконструкции сквера Славы. Долгопилчан приглашают присоединиться к благотворительной акции в помощь воспитанникам Центра социальной поддержки и ухода АВОЦ. В конце недели в Латвии потеплеет. Далее подробнее об этих новостях. Даугавпилское самоуправление объявило конкурс на разработку проектной документации, осуществление авторского надзора и выполнение строительных работ в рамках проекта по реконструкции здания бывшей 11-й основной школы, которая планируется переоборудовать под современную спортивную базу. В бюджете этого года предусмотрены средства на строительство спортивной и баскетбольной площадок. Запланировано строительство стоянки, а также внутренние работы в самом здании школы. Часть спортивных городских секций уже начали использовать помещения объекта. Туда переехали представители борьбы, биатлона и карате. При этом реконструкция здания бывшей 11-й школы является лишь частью масштабного плана развития. По задумке руководства, в этой части города в перспективе должна сформироваться единая спортивная и рекреационная экосистема, объединяющая объекты для профессионального спорта, активного отдыха и семейного досуга. В Даугавпилсе продолжается подготовка к реконструкции сквера Славы. В настоящее время самоуправление уже заключило договор с проектировщиками. Специалистами предложены два эскизных варианта будущего сквера. Особое внимание при разработке проекта планируется уделить функциональному наполнению территории, определить места для детских игровых площадок, зон отдыха для пожилых людей и пространств для проведения занятий. После подготовки окончательного эскиза самоуправление намерено предоставить его общественности и дать жителям возможность высказать свои замечания и предложения. В преддверии нового учебного года платформа Elite Beauty Queens, бизнес-клуб «Синергия» и общество «Утра Алпатеу» объединяются для проведения благотворительной акции в поддержку Центра социальной поддержки и ухода «АВОЦ» и приглашают присоединиться к ней всех желающих. Цель благотворительной акции – собрать все необходимое к новому учебному году, чтобы каждый из воспитанников центра встретил его с хорошим настроением и ощущением настоящего праздника. В настоящее время в центре АВОЦ находятся 24 ребенка в возрасте от 7 до 18 лет. Детям нужны канцелярские товары – это тетради, ручки, карандаши, краски – все то, что родители обычно покупают, собирая ребенка в школу. Но организаторы акции не ограничивают помощь только школьным списком. Можно передать сладости, небольшие подарки, настольные игры, наборы для творчества и любые другие приятные вещи, которые смогут порадовать ребят. Контактное лицо для получения более подробной информации – директор платформы Elite Beauty Queens Latgale Дарья Саргун. Телефон 20-62-75-37. В конце этой недели в Латвии температура воздуха повысится, прогнозируют синоптики. Уже в пятницу она поднимется до плюс 26 градусов, а на выходных столбик термометра местами приблизится к отметке в 30 градусов выше нуля. Согласно предварительным прогнозам, большую часть следующей недели температура не превысит плюс 18, плюс 23 градусов, и в некоторые дни пройдут дожди. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио А».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 13 августа. Этот день принесет переменную облачность днем и преобладание облачной погоды ночью. Температура воздуха составит от плюс 11 градусов ночью до плюс 20 градусов днем. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 61%. Вероятность дневных осадков составит 15%, а ночью возрастет до 20%.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: elektroauto bieži tiek uztverts kā dārgs un nepieejams risinājums. Tomēr Latvijā pieejama valsts atbalsta programma vidē draudzīgu transporta līdzekļu iegādei. Atbalsta apjoms vienam transporta līdzeklim ir no 3 līdz 9 tūkstošiem eiro. Papildu atbalsts pieejams arī tad, ja vecais auto tiek nodots pārstrādei. Svarīgi arī tas, ka atbalsts attiec ne tikai uz jauniem, bet arī uz lietotiem elektroauto, ja tie atbilst noteiktiem kritērijiem. Tas nozīmē, ka elektromobilitāte nav tikai prēmium segments. Tā kļūst pieejamāka daudz plašākam cilvēku lokam. Nevienmēr vajag skatīties tikai uz sākuma cenu. Bieži svarīgāk ir saprast kopējās izmaksas un pieejamo atbalstu. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: 14 августа, 18 часов на стадионе «Локомотив» международные соревнования по спидвею кубок «ЛВБет» в классе R500. Участвует гонщик из 6 стран, среди них и воспитанники Даугавпилсского спидвея. На треке вновь гонщик под фамилией Лагута. Участвует чемпион мира в классе «Гран-при 3» Францишек Щирба из Польши. 14 августа, 18 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты с 10 часов утра.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Medus при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
5: 29-50-40-89.
6: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelis.lv.
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
4: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс Сакню 21, Краслова Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Болтфуд. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 12. Līdz 25. augustam. Gaļa nākotne. Azaida 1 kg 6 eiro 99 centi. Un rudzu tostermaize Fazer Gardā mini 350 gramu 79 centi.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. В Даугавпилсе запланировано обследование линий электропередачи с использованием дронов и вертолета. Второй конкурс на реализацию проекта по обустройству убежищ завершился безрезультатно. После концерта фестиваля «Музыкальный август» будет обеспечен дополнительный рейс автобуса 4-го маршрута. В Медуме пройдет праздник сада «Спайня Стасц». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Включайте сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелстелю, 9А. Гайок.
1: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупора Дизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
2: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lom. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lom.
3: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
2: VT-Lom Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
3: Taurunis 255-06-255.
2: Krāmē un brauc!
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряна серебряная сережка в форме крестика. Контактный номер телефона 20-371-771. Утеряна сумка с документами на имя Татьяна Провоторова. Контактный номер телефона 26-987-702. Утеряны два телефона Redmi 12C с трещинами на экране в черном чехле и Samsung 36A в синем чехле, а также бордовый кошелек с карточками. Контактный номер телефона 22-726-200. В минувшее воскресенье была утеряна сумка черного цвета, внутри находились два телефона, кошелек и ключи. Контактный номер телефона 28-293-047. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго!
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Салканц и новости на этот час. В Даугавпилсе запланировано обследование линий электропередачи с использованием дронов и вертолета. Второй конкурс на реализацию проекта по обустройству убежищ завершился безрезультатно. После концерта фестиваля «Музыкальный август» будет обеспечен дополнительный рейс автобуса 4-го маршрута. В Медуме пройдет праздник сада «Спайня Стаасц». Далее подробнее об этих новостях. В ближайшее время в Даугавпилсе начнется плановое обследование линий электропередачи с использованием дронов и вертолета, сообщает «Садалестийклас». Проверка проводится для оценки технического состояния электросети, выявления возможных повреждений и предотвращения перебоев в электроснабжении. Жителей просят не беспокоиться, если над линиями электропередачи будут замечены летательные аппараты. Информация о территориях, где проводится обследование, размещена на интерактивной карте «Садалестийклас». Второй конкурс на реализацию проекта по обустройству убежищ, так же, как и первый, завершился безрезультатно. По мнению руководства Даугавпилсской думы, потенциальные подрядчики не проявляют интереса к участию из-за требований, установленных государством. В частности, муниципалитеты сталкиваются с ситуацией, когда стоимость выполнения всех требований оказывается слишком высокой, а предприниматели не готовы брать на себя обязательства по реализации таких проектов. Этот вопрос обсуждался в рамках Ассоциации больших городов и поднимался на заседании правительства. В Даугавпилсе планируют еще раз пересмотреть технические требования и спецификацию закупки. После этого самоуправление намерено при необходимости снова объявить конкурс, а также обратиться в Центральное агентство финансов и договоров для обсуждения существующих проблем. В четверг, 13 августа, после концерта в рамках фестиваля «Музыкальный август», будет обеспечен дополнительный рейс автобуса 4-го маршрута, сообщает «Даугавпилсатиксме». От остановки Аутоуоста автобус отправится в 20 часов 50 минут, а от конечной остановки Мешциемс 21:10. Рейс будет выполняться через микрорайон Новый Форштадт. Предприятие обращает внимание жителей на то, что после концерта от остановки Мешциемс можно будет уехать и рейсом автобуса 5-го маршрута, отправление в 21:45. Напомним, что концерт в рамках фестиваля «Музыкальный август» сегодня впервые пройдет в Мешциемском парке. Мероприятие начинается в 18 часов, вход свободный. 23 августа в Медуме пройдет праздник сада «Спайня Стаасц», посвященный традициям сельской жизни. На протяжении всего дня посетителей ждет насыщенная программа. Спортивные активности, творческие мастер-классы, выступления любительских коллективов из разных уголков Сейлии, большая выставка томатов, подготовленная селекционерами из Илуксты, конкурс костюмов «Обитатели сада» и совместное создание большой праздничной скатерти, которая в 18 часов станет местом общего застолья. Участие в мероприятии бесплатное, начало в 15:00. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисы Плюс».

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 13 августа. Этот день принесет переменную облачность днем и преобладание облачной погоды ночью. Температура воздуха составит от плюс 11 градусов ночью до плюс 20 градусов днем. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 61%. Вероятность дневных осадков составит 15%, а ночью возрастет до 20%.
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

0: Kalv nozīmē mežs, vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots. Dižozols, meži un pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Var vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: 14. augustā pulksten 18. Lokomotīvas Speedway stadionā LVBET R500 kausa izcīņa Speedwayā piedalīsies Speedwayisti no sešām valstīm un starp viņiem trīs Daugavpils Speedway audzēkņi. Pēc ilgāka laika mototrekā atkal brausies ar uzvārdu Laguta. Redzēsim arī šā gada Speedway Grand Prix 3 pasaules čempionu Franciszeku Šķirbu no Polijas. Būs interesanti! Tiekamies Lokomotīvas stadionā 14. augustā pulksten 18. Stadiona kasas atvērtas piektdien no pulksten 10.
2: Не успел поступить? Не откладывай мечту на следующий год. Даугавпилский университет объявляет дополнительный набор с 10 по 18 августа. Открой для себя широкий выбор программ высшего образования в науке, здравоохранении, искусстве, педагогике и социальных науках. Даугавпилский университет – это качественное образование, современные знания и диплом, признанный на международном уровне. Поступай в Даугавпилский университет. Больше информации на сайте du.lv.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduelle 50% atlaide. Maxima.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Учебный год не за горами. Гентаро Мебелос позаботится об уютном старте. Только до этого воскресенья в наших салонах и онлайн-магазине скидка 20% на всю мебель. А весь август скидка 50% на матрасы Nova Sleep. Скидки не суммируются. Покупайте также онлайн. GentaroMebelos.lv для уютного начала нового учебного года.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
3: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
4: Muzikālais augusts Daugavpilī. Otrās ceturtdienas koncerti izskanēs Mežciema sanatorijas parkā, vietā, kur 19. un 20. Gadsimtu mijā grāfi Plāteri Zībergi rīkoja greznas pieņemšanas balles. Te skanēja mūzika, smiekli un sarunas, piepildot Daugavas krasto romantisku svētku noskaņu. 13. augustā aicinām piedzīvot īpašu muzikālu vakaru. Pulksten 18. Māra Briežkalna kvintets un soliste Paula Sāja ar jaunu maestro Raimonda Paula instrumentālās mūzikas programmu un džeza standartiem. Pulksten 19.30 parka muzikālo noskaņu turpinās pūtēju orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, diriģents Edgars Samorodovs. Tiekamies Daugavpils Mežciema parkā muzikālā augusta 2. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv.
5: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасае 2026, посвященный 520-летию Зарасае. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице Facebook «Зарасу Культурас Центрес».
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио Алиса Плюс. Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

Что-то мнется во мне, кается, до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается, в постоянном непостоянстве.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmas no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
3: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
6: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
5: Металлолом стал мец, давай.
7: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
8: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни.
9: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряна серебряная сережка в форме крестика. Контактный номер телефона 20-371-771. Утеряна сумка с документами на имя Татьяна Провоторова. Контактный номер телефона 26-987-702. Утеряны два телефона Redmi 12C с трещинами на экране в черном чехле и Samsung 36A в синем чехле, а также бордовый кошелек с карточками. Контактный номер телефона 22-726-200. В минувшее воскресенье была утеряна сумка черного цвета. Внутри находились два телефона, кошелек и ключи. Контактный номер телефона 28-293-047. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго!
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Прибывая в дороге, иногда кажется, что до дома осталось совсем немного, и можно потерпеть. Но именно такие мысли нередко становятся причиной серьезных аварий. Сонливость за рулем опасна тем, что водитель может уснуть всего за несколько секунд, даже не заметив этого. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от специалистов по безопасности дорожного движения, которые напоминают: бороться со сном за рулем нельзя. Поэтому важно, если вы перестали замечать последние километры пути, часто моргаете, пропускаете повороты или чувствуете, что глаза буквально закрываются сами, необходимо как можно скорее остановиться. Не стоит надеяться, что громкая музыка, открытое окно или энергетик помогут доехать до конца пути. Такой эффект длится совсем недолго и создает лишь ложное ощущение бодрости. Если впереди еще долгий путь, лучше остановиться на парковке или автозаправочной станции, выпить чашку кофе и поспать около 20 минут. Если вы регулярно чувствуете сильную сонливость днем, несмотря на полноценный ночной сон, не откладывайте визит к специалисту, ведь иногда причиной может быть нарушение сна, которое требует лечения. И самое главное, если организм требует отдыха, не пытайтесь бороться с ним. Лучше потерять немного времени, чем подвергать опасности себя и окружающих. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть каждая ваша поездка заканчивается благополучно. Хороших дорог и безопасных путешествий.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 13 августа. Этот день принесет переменную облачность днем и преобладание облачной погоды ночью. Температура воздуха составит от плюс 11 градусов ночью до плюс 20 градусов днем. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 61%. Вероятность дневных осадков составит 15%, а ночью возрастет до 20%.

0: Длительная реклама.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Добрый день всем. Прямой эфир начинается на радио «Алиса Плюс». Мы продолжаем в рамках прямого эфира по четвергам, именно после 11, встречи с представителями торгового парка «Соло», с представителями парка «Хотел Латгола». Сегодня у нас один из магазинов, многолетних магазинов, который расположен в торговом парке «Соло». Магазин «Лювит» в лице ее, опять же, постоянные владелицы Людмила. Люда, я рада тебя видеть. Искренне привет.
2: Привет, привет. Я вот тоже очень рада. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
1: А ты бывала у нас в эфирах, поэтому тебе не страшно. Ты знакома со студией, знакома

0: с эфиром знакома, с форматом эфира. Просто времени много прошло. Но когда проходит много времени, всегда есть о чем рассказать. Магазин «Льювит». Магазин «Льювит». Поднимаешься раньше на эскалаторе на второй этаж, и сразу магазин «Льювит» был перед глазами. Да? И мимо него невозможно было пройти, потому что он переливался всеми цветами радуги. Но с недавнего времени вы переехали. Вот с этого и начнем рассказ. Где теперь вас искать?
1: Да, мы переехали, у нас теперь побольше помещения. Если жители Даугавпилса, я думаю, все помнят Теле2 на первом этаже. Это напротив касс
0: магазина Мэго, да.
1: Мэго, да. Значит, немножко в другом цвете. У нас было раньше синенькое, сейчас, ну, этот цвет такой моден сейчас, все в черном виде. Мы расширились. Значит, у нас появилось намного больше места, больше ассортимент. Значит, есть где разместить иконы, есть все-таки это место занимает, да. Вот. И, значит, ассортимент у нас, естественно, расширился. Поэтому мне очень хотелось прийти к вам на радио, рассказать, что появилось все-таки новое. Вот. Ну что у нас? Осталось, конечно, золото. Скажем честно, оно не сильно сейчас востребовано, да. Вот.
0: Бижутерию больше предпочитают?
1: Бижутерию. И знаете, Татьяна, больше, конечно, авторские работы. Все-таки люди ценят сейчас. Это ручная работа. Это работа с янтарем. Ну, естественно, конечно, лучше, когда это в серебре, в драгоценном металле. Потому что янтарь сейчас выводит на такой уровень. Делают, ну, такие шедевры очень. Я вот
0: даже... Наши латвийские мастера или...
1: Больше, конечно, литовские. Наверное, в Латвии как-то так совсем это не очень распространено. Вот. А литовцы, Польша, да, они, конечно, такие мастера есть очень. Много лет занимаются. Это у них даже есть семейное. Насколько я слышала, даже один художник, он делает картины. И картины, конечно... Я не знаю, я хочу вот...
0: С как... использованием янтаря ты имеешь в виду, да?
1: Да, да, да. У него там сертификаты и такие цены там по 25 тысяч евро. Я говорю, я бы, конечно, хотела это посмотреть. Не знаю, ну, может быть, что-то и наш магазин. И...
0: То есть, возможно, появится какой-то новый сегмент, да?
1: Да, да, да, возможно. Так, конечно, они работают и с... разными видами, значит, я выставляю, там есть такие на ТикТоке какие-то новинки, чтобы приходили посмотреть, может быть, кто-то на работе занят, это сейчас актуально. Пчелки, допустим, там, ну, как и попка, там она, допустим, идет коньячного, молочного цвета, да, глазки такие.
0: Это броши?
1: Это есть и подвески, и серьги, и броши.
0: В форме пчелки?
1: В форме пчелки, в форме ежика, в общем, там разные виды, и отшлифовано, и поцарапано, и что-то добавлено. В общем, фантазии разные. Другой раз придешь и просто молча смотришь и восторгаешься этим всем. Очень большой выбор. Из новинок хотелось бы, значит, сейчас очень модно все эти среди молодежи наколки, да. Значит, у нас появился ручная работа готического стиля. Работа с кожи, да. Значит, это идут чокеры, с добавкой металлических вот этих шипов, да, то есть...
0: Кожа и металл скорее, да, если это в готическом стиле?
1: Металл, да, металл, но это ручная работа, все обработано, чокеры, серьги, допустим, с кожей, с крестиками, те же браслеты такие, но это нигде нет, только в нашем магазине, так что мы молодежь приглашаем, я думаю, многие это ищут, потому что кто... приходят и говорят, ой, а мы это искали, и нигде этого нет. То есть, да, приглашаем молодежь ознакомиться с этой продукцией.
0: Если это авторская работа, то это авторская... предполагает, что второго такого экземпляра может не быть ни у кого.
1: Да, да, да. Это ручная работа, поэтому приглашаем, пусть ознакомятся, приобретут. Вот. Ну, соответственно, что еще хотелось бы сказать, что мы работаем с очень хорошим производителем по серебру и пластины золота с Украины. Очень тяжело им сейчас, но производство все-таки им как-то нужно жить, наладили они, да, то есть... Соответственно, разные крестики очень хорошего качества, значит, они, во-первых, по весу такие хорошенькие, да, то есть толстенькие, в разных там, допустим, уголках разные образы. цены хорошие, они предлагают очень интересные цепи. То есть цепи есть там и лисий хвост, необычные, но они такие вот тоже, кто приходит, там, допустим, мужчины ищут больших размеров,
0: качества. Под подвески, да, какие-то на...
1: Да, есть и подвески, они работают с... Значит, серебро, и вовнутрь вставляют дерево, да, и там, допустим, есть и позолота, есть и золотые пластины, и это, допустим, такая тоже как ручная работа, единичные вещи. Ну, больше, конечно, акцент, наверное, на цепочки и вот на эти крестики. Изделия тоже есть хорошего качества, на самом деле хорошего качества, потому что ты берешь вещь, и по замку чувствуется, как он хорошо защелкивается, да, что немаловажно. Потому что, ну, есть разное качество, но мы стараемся делать акцент вот на ручную работу, на хорошее качество, и стараемся, конечно, предлагать хорошие цены. Вот. Что у нас еще? Бижутерия. Бижутерия сейчас очень хорошая такая. Идет медицинский металл, который не темнеет, не очень аллергичный, но есть которые люди, которые и не могут носить. Вот. Ну, конечно...
0: То есть стоит попробовать стоит тем, попробовать. У кого есть аллергия на бижутерию, да, я знаю таких людей.
1: Да, да, очень много людей
0: стоит таких. Стоит попробовать что-то из этого металла?
1: Стоит попробовать, да, потому что я сама аллергичная, но есть такие вещи, которые бижутерия... Ну, допустим, она большая, стильная, интересная, по весу, да, серебра. То есть, не, может быть, кто-то не может позволить. А ну, сейчас и модно эта бижутерия. Есть интересные вещи, акцент на камень, да, стильные вещи, большие. Я сама люблю большие браслеты, вот если одеть, ну, так. Вот. Что еще у нас нового? Новое может быть еще такое, что кто-то хочет именные иконки, да, то есть...
0: Иконы вы много лет продаете разные, разного размера, разного формата.
1: Да, да, да. И, допустим, кто-то хочет именные, мы можем это привезти даже на заказ, потому что, ну, в наличии есть у нас там Казанская, там Иисус, или вот, допустим, на коммунии вот эти причастия есть ангелы-хранители, есть и в серебре, есть и в позолоте, есть и ручная работа, которая делается чеканка. Значит, сертификат это делают в монастыре монахи, да. Очень красиво выглядит. Это как, ну, выбито, да, значит, чеканка такая, знаешь. Они под стеклом, и работают они с кожей. Очень красивые такие вот иконы. Значит, они есть также с посеребрением, с позолотом. Ну, и очень красивая шелкография. Да. Есть у нас еще в автомобиль берут иконки, да, то есть как оберег. Те же брелки со святыми образами, значит, с Николой берут православные. И крестофор, несущий ребенка, это берут католики. Ну, они уже, там есть сертификат освященный, но можно еще самим осветить в церкви. Август, ну, август, сентябрь, наверное, месяц свадьбы, да, значит, также есть на благословение вот эти иконы, которые встречают родители, да, они складни называются, да, то есть, ну, у меня самой дочка свадьба была, я тоже ее встречала с этой иконой. И они стали сейчас делать, вставлять кристаллы Сваровского, очень красивые, и больше там позолоту добавлять, и вот эта авторская работа такая тоже очень красивая. Так что мы вот приглашаем, приходите, и выбор очень большой. Ну, что еще можно отметить? Еще можно отметить, что скоро учебный год начинается, да, у нас есть даже иконы для ума.
0: Да, то есть самому напрягаться не надо.
1: Не надо.
0: Нужно приобрести икону с определенным святым.
1: Да, и учеба пошла. Ну, не знаю, ну это, конечно, кто как это в это верит. Но люди покупают, да, какая-то помощь. У нас же вот сейчас все равно какие-то там звезды, звездопады.
0: Нет, самое главное, это вера внутри, конечно же, да.
1: Да, да, ну, В меру, конечно, в меру, да. Но все равно иконы приходят, люди у нас верят. Мне это мне приятно, я сама где-то в это верю, потому что, ну, что-то есть. Вот, и это хорошо, когда человек верит в хорошее, да. Вот. Ну, какие там у нас еще иконы есть? У нас Георгий Победоносец, да, ну, это вот такие обыденные. Александр есть, есть Михаил. Также вот эти все святые есть у нас кулоны в серебре, да, то есть семистрельные очень хорошо. У нас, допустим, предлагается, да, это в дом берут, при входе в дом ставят семистрельную, и, выходя из дома, значит, ставят икону «Нерушимая стена», да, ну, чтобы в доме всегда было изобилие, очаг, взаимопонимание.
0: Мне стыдно, но я вообще абсолютно в этом несведущий человек, поэтому
1: приходите.
0: К вам можно еще и за консультацией приходить по этому вопросу.
1: Да, да, можно, да. Мы уже как все-таки 19 лет уже как торгуем этим, да, и приезжая даже на базу, некоторые вещи я сама не знаю, то есть меня еще просвещают. Ну, интересно.
0: Это нормально. Сколько живет человек, столько он познает что-то новое. Это нормально, это логично, это правильно. Да. Люда, благодаря расширению магазина, он сейчас действительно стал гораздо больше, каждый сегмент, скажем так, товара приобрел свое определенное место, да?
1: Да, да.
0: И позволило, наверное, расширение пространства и ассортимент тоже расширить, конечно же. Конечно. Увеличить его, да?
1: Да, да, конечно, конечно. Во-первых, хорошо, когда это все кучей не лежит, да, потому что часто люди приходят, там что-то заказывают, просят, и даже после этих выставок, когда я уже приеду с выставки, хочется это разложить, как-то показать, преподнести даже ту же коробочку. А там наверху, конечно, у нас место, ну, сколько там у нас было, 8 квадратов, да.
0: Но тем не менее, не, столько не... лет наверху.
1: Ну, да, много лет, конечно. Свои уже есть клиенты, приходят у нас свои, то есть даже постоянные, да, которые... знают.
0: Приходят постоянно и рекомендуют своим родным, друзьям, знакомым, которые впоследствии тоже становятся постоянными.
1: Тоже
0: приходят. А мы не знали, кто-то говорит, а мы не знали.
1: Да.
0: А потому что даже по прошествии 19 лет пути тоже есть такие люди, а мы не знали.
1: Да, есть такие, конечно. Даже есть, кто приезжает из Резака на свои клиенты, и даже с Риги. Мне даже очень приятно, что говорят, а мы вот Риги, с Риги непосредственно к вам едем. Я говорю, как приятно, вот.
0: Пусть таких клиентов будет побольше.
1: Да.
0: От души желаю. Наше время завершилось.
1: Спасибо.
0: Незаметно. Быстро завершилось наше время. При беседе двух людей всегда быстро завершается время, когда есть о чем поговорить. Люда, благодарна за информацию.
1: Спасибо, спасибо. Ждем всех. Приходите. Рада вас видеть. Рада вам помочь. Спасибо, Танечка, тебе за все.
0: Всегда, пожалуйста. Напомню нашим слушателям, что сегодня у нас в гостях была владелица магазина «Льювит» Людмила. «Льювит» Людмила. Посмотри, как созвучно, да, все-таки?
1: Спасибо.
0: Это торговый парк «Соло». Первый этаж.
2: Длительная реклама.

Слушайте сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
1: Дверь в твое сердце хлопнула громко, больше ее не открыть. Я незнакомец, ты незнакомка, как друг без друга прожить? Пусть равнодушие льется волнами, грусти бежит водопад.

секрет. Ты с каждым днем стала дальше и дальше, время несется вперед. Я в этой жизни вновь проигравший грустной судьбы поворот.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: поздравлений.
1: Казалось бы, все традиционно, все привычно, и время выхода программы тоже не меняется вот уже много лет. Но, несмотря на привычность и похожесть каждого эфира, он все же отличается. Ведь в эфире мы каждый день поздравляем каких-то разных людей. Детей, мужчин и женщин, которые, поверьте мне, счастливы услышать добрые слова в эфире радиостанции «Алиса Плюс». Добрый день, любимый город! Добрый день, летние слушатели радиостанции «Алиса Плюс». Да, на дворе все еще август. Теплый сегодня день. Солнечный пока еще. И хотелось бы, чтобы ничего не изменялось в погоде, несмотря на облака, плавающие в небе. 13 августа и уже четверг на календаре. Присоединяйтесь к эфиру любым возможным и любым удобным для вас способом. Но самое надежное – это либо звонок, либо сообщение. Для звонка 654-2500, а для сообщения 2020.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Буду делать в этом часе паузы информационные. С нами сегодня снова магазин LED-акция SLV. А это значит, будет и конкурс, который я обещала вам в прошлый раз. LED-акция – это крупнейший магазин LED-освещения в Балтии. Сам магазин находится в Риге, но есть и интернет-магазин LED-акция.lv. Несколько тысяч товаров представляет собой сейчас ассортимент компании. Заходите на сайт, воспользуйтесь скидкой, которая действует в течение августа. И доставка осуществляется по всей Латвии, напоминаю. Ну а конкурс чуть позже.
0: В эфире программа поздравлений.
1: Начнем то, для чего, собственно, и собираемся каждый день в полдень. Надо начать хоть что-то отмечать. И сегодняшнее первое поздравление проделало большой путь, и ему еще дальше лететь, плыть по волне 101.6 FM. Из Ирландии в Даугавпилс, и мы его отправим сейчас в Краслову. А в Краслове поздравим Юлиану Михайлову. Юлианочка, поздравления от Валентины с днем рождения. Желает ярких моментов, верных друзей, головокружительных успехов и просто море улыбок. Пусть каждый день приносит вдохновение, смелость пробовать новое, а самые смелые заветные мечты обязательно становятся реальностью. Сияй, радуйся жизни и будь счастлива! Еще одно поздравление тоже из Ирландии. Между прочим, Ивар поздравляет вас, Юлиана, с днем рождения. Пусть жизнь будет такой же яркой и насыщенной, как самые красивые сказки желает. Счастья, здоровья и море улыбок тоже. Поэтому улыбок в вашей жизни, Юлиан, точно будет не только море, целый океан. С днем рождения!

0: Iconic Voices of Enigma 30. augustā Daugavpils kultūras pilī. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešparadīze.lv.
1: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv.
2: Учебный год не за горами. Гинтаро Мебелес позаботится об уютном старте. Только до этого воскресенья в наших салонах и онлайн-магазине скидка 20% на всю мебель. А весь август скидка 50% на матрасы Nova Sleep. Скидки не суммируются. Покупайте также онлайн. GintaroMebelas.lv для уютного начала нового учебного года.
3: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
4: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
5: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: поздравлений.
1: Для каждого человека найдется какая-то особенная композиция. Это не просто так я начала эту тираду свою философскую, как я люблю завести, да, этот долгоиграющую эту пластинку. А вчерашний день стал примером того, что 4 или 5 раз, я сейчас уже не вспомню, в разных поздравлениях все выбрали песню Юрия Шатунова «С днем рождения». Я подумала о том, что столько песен чудесных, тысячи песен в нашей музыкальной базе, десятки, сотни, да что там десятки, сотни песен, в которых звучат слова «С днем рождения». Причем их можно менять в течение 2 недель, и они не будут повторяться. Давайте мы на какие-то мгновения, может быть, хотя бы на пару дней, забудем про песню в исполнении Юрия Шатунова. Сегодня она опять популярна и в 4 разных поздравлениях. Ну, не объединять же мне, это будет неправильно. Но сейчас не о Юрии Шатунове речь, хотя и была произнесена мною длинная. Сейчас мы послушаем Ирину Аллегрову. Нет, это не будет песня «С днем рождения». Тоже популярная композиция в программе. Это будет песня «Мы вдвоем». Нежная композиция сегодня будет звучать для Юрченко Елены подарком музыкальным. И повод для этого есть. День рождения. Леночка, ваша свекровь Вера Ивановна, ваш свекр Федор Иванович поздравляют вас, желают крепкого здоровья, терпения, женской мудрости, умения поддерживать в доме атмосферу любви, уважения и добра. Пусть в жизни всегда будут радость, в душе гармония, а в сердце гордость за детей. В доме достаток, а с мужем будет взаимопонимание и полная идиллия. Ваша семья, добавляют, является примером для многих. Мы вами гордимся. Пусть будет так всегда. Обнимаем вас. Храни вас Бог. Леночка, мы тоже поздравляем. Самые-самые добрые пожелания, искренние и от нас.

0: Программа поздравлений.
1: Делаю паузу информационную. Напоминаю, что в этом части с нами компания LED Access. LED Access LV более 13 лет на рынке, является крупнейшим магазином LED-освещения в Балтии. Находится сам магазин, есть фактически магазин в Риге и, конечно же, интернет-магазин ledaccess.lv. Зайдя на интернет-страницу, можете ознакомиться с большим ассортиментом, который предлагает компания в настоящее время, выбрать что-то нужное и оформить заказ. Доставка осуществляется по всей Латвии. Ну а я готова озвучить вопрос сегодняшнего конкурса. Победителю достанется приз. Приз очень практичный сегодня. Оценят те, кто в теме. Предоставленный компанией приз, и сегодня это переносной отпугиватель комаров. Я простыми словами. Переносной отпугиватель комаров бренда Nightcore. И запасные пластины к нему тоже есть, входят в этот приз. Так что вам и по этому поводу не нужно будет заморачиваться. Ваши варианты ответов, как всегда, присылайте обычными сообщениями, не используя приложение Viber и WhatsApp. Таковы условия. Победителем будет первый правильный ответ. Ну а теперь, внимание, вопрос. В течение августа действует по определенному промокоду на сайте ledaccess.lv скидка 10%. Мы это знаем, что в течение августа и что 10%. Меня интересует вопрос, что это за промокод? Я его столько раз произносила, что уверена, вы быстро справитесь с задачей. Итак, по какому промокоду в течение августа действует 10% скидка на LED Access?
0: Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Vēl domā, kur studēt? Daugavpils Universitāti gaida tieši tevi. Neatliec savu sapni. Izmanto iespēju un piesakies papildu uzņemšanai no 10. līdz 18. augustam. Izvēlies augstākās izglītības studiju programmu, kas atbilst tieši tev. Daugavpils Universitāte ir vieta, kur iegūt kvalitatīvu izglītību, mūsdienīgas zināšanas un starptautiski atzītu diplomu. Tiekamies Daugavpils Universitātē. Vairāk informācijas mājaslapā du.lv.
2: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
3: Muzikālais augusts Daugavpilī. Otrās ceturtdienas koncerti izskanēs Mežciema sanatorijas parkā, vietā, kur 19. un 20. Gadsimtu mijā grāfi Plāteri Zībergi rīkoja greznas pieņemšanas balles. Te skanēja mūzika, smiekli un sarunas, piepildot Daugavas krasto romantisku svētku noskaņu. 13. augustā aicinām piedzīvot īpašu muzikālu vakaru. Pulksten 18. Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Sāja ar jaunu maestro Raimonda Paula instrumentālās mūzikas programmu un džeza standartiem. Pulksten 19.30 parka muzikālo noskaņu turpinās pūtēju orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, diriģents Edgars Samorodovs. Tiekamies Daugavpils Mežciema parkā muzikālā augusta 2. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv.
4: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīnijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
6: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
7: Следующее поздравление адресовано Елене. Леночку, еще одну Леночку, но на сей раз Романову. Леночка, мама и брат поздравляют вас с днем рождения сегодня. Желают в жизни только счастья, удачи, радости, тепла. Пусть стороной обходят все ненастья, а рядом будут самые родные, самые надежные, самые любимые, самые верные друзья. Лен, с днем рождения! Песня музыкальным подарком для вас в эфире.

0: поздравлений.
1: Информационная у меня по плану. Останавливаюсь и напоминаю, что в этом часе с нами LED-Access. Если вы ищете практичные вещи для дома, для автомобиля, для отдыха, обратите внимание на LED-Access LV. Это интернет-магазин и физический магазин в Риге. Ассортимент LED-Access далеко не ограничивается светодиодным освещением, хотя компания позиционирует себя как крупнейший магазин LED-освещения в Балтии. Летом особенно актуальны товары для отдыха на природе. LED-Access предлагает, к примеру, портативные электронные отпугиватели комаров бренда Nightcore. Как раз сегодня один из них является призом победителю со встроенным аккумулятором и временем работы до 5 часов. LED-Access – это тот магазин, когда хочется найти практичное решение для дома, для работы, для отдыха и все в одном месте. Заходите на сайт ledaccess.lv, выбирайте нужное, оформляйте заказ. Доставка осуществляется по всей Латвии.
0: На радио «Алиса Плюс» программа

0: ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Коллективное поздравление адресовано Илоне. Хотим поздравить нашу подругу и коллегу одновременно с днем рождения. Илоночка, с праздником вас поздравляют, желают жить прекрасно, интересно и активно. Пусть все сферы твоей жизни будут наполнены успехом, радостью и благополучием. Будь счастлива, любима и неповторима.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ждет привета от родных. Вот я уверена, более чем даже на 100%. Ждет привета от родных, от семьи Виталий Абрамов. Виталий, есть пожелание хорошего дня и большой привет.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Еще одну паузу информационную делаю, она у меня по плану. Я напоминаю, что с нами Ладакция СЛВ сегодня. Ладакция СЛВ — это магазин, где можно найти решение сразу для нескольких задач. Если нужно обновить освещение, в ассортименте LED-лампы, светильники, прожекторы, светодиодные ленты, освещение для сада. Хотите сделать двор более автономным? Обратите внимание на солнечные светильники и оборудование для солнечной энергетики. Для автомобиля, для гаража представлены автомобильные LED-лампы, оборудование, различные технические товары. Для отдыха есть палатки, кемпинговые товары, спортивные и туристические принадлежности. А для безопасности дома можно подобрать камеры видеонаблюдения и беспроводные сигнализации. Это далеко не все. Каталог LED-акции СЛВ насчитывает более 12 тысяч товаров, поэтому здесь действительно есть смысл сначала посмотреть ассортимент, а уж потом искать нужную вещь где-то еще. Ознакомиться можно на сайте ledakcess.lv, сделать выбор и сделать заказ. Осуществляется доставка по всей Латвии.

0: Dažkārt vēl joprojām var dzirdēt, ka elektroauto ir kaut kas pagaidu, nepārbaudīts vai modes vilnis. Taču šis priekšstats neatbilst realitātei. Elektroauto jau ir daļa no Eiropas auto tirgus, un valstu atbalsta programmas tiek veidotas nevis idejas dēļ, bet tāpēc, ka tehnoloģija ir kļuvusi par reālu alternatīvu. Arī Latvijā iepriekšējā atbalsta programmā videi draudzīgus transporta līdzekļus iegādājas vairāk nekā 6000 iedzīvotāju. Tas nav eksperiments. Tie ir tūkstošiem reālu lēmumu, ko cilvēki pieņem savā ikdienā. Mode pāriet ātri, bet risinājumi, kas strādā praksē, paliek un kļūst par normu. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: 14 августа в 18 часов на стадионе «Локомотив» международные соревнования по спидвею кубок LVBET в классе R500. Участвует гонщик из 6 стран, среди них и воспитанники Даугавпилсского спидвея. На треке вновь гонщик под фамилией Лагута. Участвует чемпион мира в классе Гран-при 3 Францишек Щирба из Польши. 14 августа в 18 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты с 10 часов утра.
3: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
4: No 12. Līdz 18. Augustam Latvijas jaunie kartupeļi 35 centi kilogramā un Latvijas tomāti 1 eiro 39 centi kilogramā.
5: Сентября в 12:00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей. И настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы Даугавпилса. А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами, конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальных общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12:00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
6: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
7: В эфире программа поздравлений.
8: Еще добавим пожеланий праздничному дню Юлианны Михайловой. Юлиана, крестная, поздравляют. Крестная мама поздравляет с днем рождения любимую крестницу, мой цветочек, принцесса моя, крестница, пишет крестная мама Татьяна. Поздравляю тебя с днем рождения. Пусть этот день пройдет в сказочной атмосфере. Желаю получить море подарков и поздравлений. Быть королевой праздника. Пусть исполняются твои желания. Оставайся такой же милой, улыбчивой, яркой, умной девочкой. Ты даришь нам радость и счастье. Я горжусь тем, что у меня есть такая замечательная крестная дочка. С днем рождения, с праздником. Юлианочка, это еще не все. Крестный папа тоже поздравляет Алвис. С днем рождения, милая моя, прекрасная, удивительная крестная доченька. Всем сердцем поздравляю тебя с днем рождения. С особенной нежностью и теплотой хочу пожелать тебе радости в каждом мгновении, яркого и счастливого блеска в твоих неповторимых глазах, замечательных и надежных людей рядом. Пусть твоя жизнь будет наполнена любовью ко всему, что тебя окружает.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Напомню, что в этом часе с нами компания LEDAccess.lv, крупнейший магазин LED-освещения в Балтии. Но не только LED-освещение предлагает компания. Более 12 тысяч наименований в ассортименте. Ознакомиться с ним есть возможность на сайте LEDAccess.lv. Выбрать что-то нужное, сделать заказ. Доставка осуществляется по всей Латвии. А в течение августа по промокоду действует скидка 10% на весь ассортимент. Пора подвести итоги конкурса. Я повторю вопрос, как по какому же промокоду? Какой же промокод действует на сайте ledaccess.lv весь август, чтобы получить 10% скидку? И правильный ответ, и я называла это слово много-много раз, Алиса Плюс. Алиса Плюс – это промокод для получения 10% скидки. И первый правильный ответ пришел с номера. Я сейчас назову последние 5 цифр, как всегда. 22089. 22089. Мы поздравляем. Вы победитель. Инструкцию по получению заслуженного приза я вам сейчас отправлю сообщением. Не отчаивайтесь те, кому сегодня не повезло, кто участвовал, но неправильно ответил. Вам сегодня повезет в любви, обещаю. А следующий конкурс 17 августа, в понедельник. Совсем скоро. Готовьтесь к победе.
0: Программа поздравлений.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Время не стоит на месте, и город тоже движется. С кем-то, возможно, куда-то спешит, а с кем-то неторопливо гуляет в одном из городских парков. С кем-то, возможно, занимается спортом. С кем-то еще до сих пор валяется в постели. Кто знает, кто и как из наших горожан проводит эти часы, этот полдень. Кто-то, возможно, только что вкусно отобедал и совершенно не хочет возвращаться на работу, как я вас понимаю. Доброго дня всем и без исключения всем, кто слышит сейчас мой голос. Программа поздравлений продолжается на радио «Алиса Плюс», но не поздравлениями едиными, как говорится. Приветы отправляются, и ваши музыкальные просьбы тоже исполняются по максимуму и быстро. 654-25-30 для звонка и 20-20-10-16 для сообщений. Принимайте участие.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Лето. Сколько того лета, да? И сколько тех выходных летних. Да еще и с погодой попробуй угадай, да? И так хочется, чтобы каждый выходной летний чем-то обязательно запомнился. Вы знаете, эти выходные точно могут вам запомниться. Потому что Зарасай приглашает вместе с размахом отметить свой юбилей как раз в эти выходные. А мы же любим с вами приехать к соседям. Просто погулять, сменить картинку, как говорится, да? Вот просто сменить картинку иногда хочется. А что тут доехать? Можно даже дойти, если рано выйти. Итак, 14 и 15 августа пройдут основные мероприятия празднования юбилея. 520 лет в этом году отмечает город Зарасай и радушно приглашает в гости. Какая программа? Я вкратце чуть позже обязательно вам расскажу. А вы просто запланируйте поездку в соседний город, в соседнее государство, совсем неподалеку.
0: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Дорогая Илона, хочу поздравить. Так начинается сообщение. Илоночка вас поздравляет сегодня с днем рождения. Инара, что же, желает в день праздничный от души. Всего самого хорошего в жизни, любви, здоровья и много-много счастья. А мы присоединимся, Инарочка, к вашим таким простым, но в то же время таким нужным пожеланиям.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: 5 сентября в 12.00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов, сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей и настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами, конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальных общественных

0: Блин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12:00. Праздник урожая в культурном центре Грива. Улица Коммунальная, 2.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Ditton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
4: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом Сталмец, давай.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
8: Просто послушать песню. Да, это тоже все сюда несите. Все ваши просьбы просто послушать. Присылайте сообщения или звоните, поболтать. Я тоже люблю, когда есть на то у меня пару секундочек. 654-2530, это если позвонить. Но эта просьба пришла сообщением. Баста и Зиверт в эфире.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Делаю паузу и напоминаю, что 14 и 15 августа, завтра и послезавтра, пятницу и субботу, всего в нескольких километрах от латвийской границы, нас ждет грандиозный праздник. Приглашает Даугавпилчан и, конечно же, других гостей, не только Даугавпилчан. Город взрослеет, праздновать свой юбилей, 520 лет в этом году городу. Большая праздничная программа ждет и жителей, и гостей города. Конечно же, ярмарка – это неотъемлемая часть праздника любого города. И в пятницу, и в четверг с самого утра будет работать ярмарка на площади. Будут представлены изделия ремесленников, местных производителей. То есть съедобное и несъедобное в большом количестве. Все, как мы любим. Множество развлечений для детей, для взрослых, творческие мастер-классы, интерактивные зоны, семейные активности. На субботу запланировано праздничное шествие. Конечно же, не обойдется и без вечернего концерта с участием самых популярных литовских групп и исполнителей. Ну а кульминацией станет фейерверк над озером, кульминацией праздника. 14 и 15 августа – праздник города Зарасай.
0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
3: No 12. līdz 25. augustam kafijas pupiņas Merilda Rabita 1 kg 14,99 eiro un piena šokolāde Karl Fazer 2 veidi 180 līdz 200 gramu 3,49 €.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Металлом. Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
6: Работаем с частными лицами и организациями.
5: В Металлом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
6: Телефон 255-06-255.
5: Загружай и приезжай.
7: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
8: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид, новошотландский ретривер Берг.
7: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
8: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
9: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
10: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
9: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
10: Код медицинского учреждения 00100-2-80.
11: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
12: Доброе утро, планета!
11: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
13: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
0: Программа поздравлений.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: А давненько никто не просил об этой песне. Первое слово дороже второго. А ранее бывали времена, когда в каждой программе звучит композиция в исполнении Аллы Пугачевой. Сегодня привет музыкальная. Привет украсит эта песня. Музыкально украсит привет, адресованный Любе Карповой. Любочка, вам привет от подруги Киры.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Делаю еще одну паузу информационно. Напомню вам о том, что есть планы на пятницу и субботу. Есть планы и есть повод навестить наших соседей. А перешагнуть границу и приехать в очередной раз в гости в Зарасай. А в Зарасай будет праздничная царить атмосфера в эти дни. Зарасай будет отмечать свой 520-й юбилей. Большая праздничная программа ждет всех, кто приедет. И, конечно же, в первую очередь жителей города. Большая праздничная ярмарка начнет работать с самого утра и в пятницу, и в субботу, конечно же. Множество развлечений для детей и для взрослых, концертные выступления фольклорных коллективов, большой вечерний концерт в субботу. А в кульминации праздника станет салют над озером, и дискотека под открытым небом запланирована. И по предварительным прогнозам, погода должна этому благоприятствовать.
0: В эфире программа поздравлений.

0: эфире программа поздравлений.
1: Каждая ваша музыкальная просьба – это спецзаказ. Каждая ваша музыкальная просьба – это что-то личное. И далеко не каждая песня требует каких-то комментариев. Она должна просто звучать.
2: Я хочу помолчать на луне, где никого нет, и никто не стучится в дверь, потому что двери нет.

0: чтоб было хорошо, чтоб было хорошо у тебя.
1: В эфире программа поздравлений.

0: учебный год не за горами. Гинтаро Мебелес позаботится об уютном старте. Только до этого воскресенья в наших салонах и онлайн-магазине скидка 20% на всю мебель. А весь август скидка 50% на матрасы Nova Sleep. Скидки не суммируются. Покупайте также онлайн. gintaromebelos.lv для уютного начала нового учебного года.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр «БУДС» в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр «БУДС», улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой «Медус» каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты «Медус» с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты «Медус», обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасае 2026, посвященный 520-летию Зарасае. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице в Facebook «Зарасу Культурас Центрес».
5: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс». В эфире программа поздравлений.
6: Какими бы взрослыми мы ни становились и какими бы мудрыми мы сами себе ни казались, для наших родителей мы всегда остаемся детьми. Игоря Климовича сегодня мама с папой поздравляют с днем рождения. Игорь, я очень рассчитываю на то, что вы слышите, но прежде чем озвучу пожелания для вас, родителей, хочется поздравить от всей души с днем рождения сына и пожелать искренне крепкого здоровья. А для вас начинаются пожелания так: Игорь, любимый сынок, поздравляем тебя с днем рождения, желаем тебе здоровья, которое позволит воплотить все мечты, счастье, которое согреет в любую погоду, легких дорог, правильных решений, ясного неба над головой. Будь счастлив, родной, ты это умеешь.

0: Программа поздравлений.
1: Иногда ваши сообщения объединяют в себе вопрос и просьбу. Логично, так все с одного в другое перетекает. Сначала вопрос, есть ли песня, а дальше просьба, если есть, можно ли ее послушать. Сегодня это относится к песне группы «Весна 305». «Я так кайфую от любви». Да, она у нас есть очень давно. Да, она будет звучать прямо сейчас.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Делаю еще одну паузу информационную в завершении этого часа, чтобы напомнить о том, что в эти выходные, вообще-то завтра уже, начнутся самые большие масштабные мероприятия по случаю празднования дня рождения Зарасая, причем в этом году юбилейная дата 520. Завтра с утра начнет работать праздничная ярмарка. Будут представлены товары ремесленников, местных производителей, съедобное, несъедобное. Но если вы приедете вечерком после работы, ярмарка по-прежнему будет работать, и уж тем более в субботу. Конечно же, множество различных активностей, развлечений и для детей, и для взрослых. Много концертных выступлений, фольклорных ансамблей, различные творческие мастерские, мастер-классы, интерактивы и спортивные активности. Вечером в субботу обязательно будет большой праздничный концерт с участием самых популярных литовских исполнителей и большой праздничный фейерверк завершит праздник над озером. И потом ночная дискотека под звездным небом. Зарасай будет праздновать свой день рождения 14 и 15 августа. Приглашает в гости.
0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.

Что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайно.

0: Правильные слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: А иногда сообщения ваши начинаются со слов «А давайте?» И я тогда всегда думаю «А давайте?» Что бы там ни было, «А давайте?» Я вообще за любую авантюру, кроме голодовки, всегда. Вы же знаете. «А давайте послушаем «Лето – это маленькая жизнь». «А давайте послушаем?» Вот мы прямо сейчас ее и послушаем. В начале нового часа начался третий на наших солнечных студийных. Побежали минуты, отсчитывая уже третий час. Заключительный час, стало быть, нашей встречи. Я лишь напомню контакты наши и будем слушать Олега Митяева. 654-25-00 для звонка и 20-20-10-16. Этот только для ваших сообщений. А на календаре сегодня 13 день августа. В августе особенно остро осознаю, что лето действительно маленькая жизнь.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

0: кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: В эфире программа поздравлений.
2: Песня в исполнении Дмитрия «Колдуна корабли». Когда-то с этой песни началось знакомство с творчеством Дмитрия Колдуна. Да, почему-то именно песня «Корабли» задала этот старт знакомства с исполнителем. Дмитрий Колдун, кстати, много-много лет назад, я сейчас не вспомню, какой это был год, может быть, 15-й, был у нас в гостях в студии. Мы продолжаем. Одна из композиций, именно «Корабли», да, как я уже и сказала, будет музыкальным подарком сегодня для Игоря Колесникова. Игорь, этот выбор сделали ваши родные. Ваша сестра Зоя с семьей поздравляет вас с днем рождения тебя, мой самый дорогой и самый лучший брат на свете. Счастья тебе и, главное, здоровья. И добавляет, это уже по скриптуму, привет жене Оле. Игорь, вашей супруге передавайте от Зои привет. А мы вас тоже поздравляем, а мы вам тоже желаем счастья, а мы вам обязательно желаем самого крепкого здоровья.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Мы пока придержимся этого ритма, но потом добавим обязательно чуть-чуть ритмичности обязательно добавим. Виктор Королёв, с днем рождения тебя, мой друг. Жизнь пошла на новый круг. Это тоже особенный спецзаказ. Это что-то сугубо личное. Михаил, это для вас звучит композиция.

0: Voices of Enigma. 30 августа. Дворец культуры Даугавпилса. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilietshop.paradiza.lv.
1: 14. augustā pulksten 18. Lokomotīvas Speedway stadionā LVBET R500 kausa izcīņa Speedwayā piedalīsies speedwayisti no sešām valstīm un starp viņiem trīs Daugavpils Speedway audzēkņi. Pēc ilgāka laika mototrekā atkal brausies ar uzvārdu Laguta. Redzēsim arī šā gada Speedway Grand Prix 3 pasaules čempionu Franciszeku Šķirbu no Polijas. Būs interesanti! Tiekamies Lokomotīvas stadionā 14. augustā pulksten 18. Stadiona kasas atvērtas piekdien no pulksten 10.
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
3: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс Сакню 21, Краслова Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Bolt Food. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 12. līdz 25. augustam. Kancelēs precēm dažādi veidi atlaidē līdz 40%. Un rakstām piedarumiem dažādi veidi atlaidē līdz 40%.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасае 2026, посвященный 520-летию Зарасае. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице в Facebook. Зарасу Культурас Центрес.
0: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.

обещала, что прибавлю ритма. Пришел привет из Елговы от Риды. Хорошего дня желает всем слушателям радио Алиса Плюс. Прекрасного солнечного настроения, Риточка, вам и елговчанам от нас тоже от

0: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
2: 29 50 40 89.
3: Металлолом Сталмет, сдавай, много денег выручай. Металлолом Сталмет, сдавай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Сталмет, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Sталмет.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом Сталмет, сдавай.
5: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. līdz 17. augustam kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības, 1,65 €. Saldējums Pols, plombīrs vai šokolādes, 75 grami, 59 €. Kafijas pupiņas Merild krēma, 1 kilograms, 13,99 €. Maxima, lai nekā netrūkto.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
7: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.
8: В эфире программа поздравлений.
9: Еще одно поздравление для Игоря Климовича. Игорь, брат Валера, Алла поздравляет. Дорогой, с днем рождения, пишут. Пусть жизнь балует тебя крепким здоровьем. Пусть работа приносит радость и финансовую стабильность. Будь счастлив в мелочах, лови удачу за хвост и никогда не грусти по пустякам. Любви тебе настоящей, приключений ярких и побед легких.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Под это вот «Ай, да ну, да ну, да на, айдра, да ну, да на». И можно, если ты на работе, бросить работу эту, тем более, если у тебя день рождения, Игорь. И я даже не удивлюсь, если именно так и произошло. С днем рождения. Еще раз от души. Ляпис Трубецкой, версия песни «Зеленоглазое такси» сейчас будет звучать в эфире. Да, об этом тоже попросили вы сегодня. И подхвачу заодно сообщение с желанием познакомиться. Все еще в поиске мужчина, в поиске знакомства с женщиной от 30 до 45 лет. Контактный номер 25-612-437. 25-612-437.

0: поздравлений.
1: Дорогая моя подруга, так начинаются пожелания, адресованные Надежде Быстровой. Наденька, с днем рождения. Подруга Вия поздравляет вас. Искренне рада продолжает встречать вместе с тобой твой очередной день рождения. Верю, что в такой особенный день все задуманное сбывается, поэтому советую тебе загадать самые невероятные желания. А я от себя желаю тебе женского счастья, любви, крепкого здоровья, успехов и вдохновения

0: учебный год не за горами. Гинтаро Мебелос позаботится об уютном старте. Только до этого воскресенья в наших салонах и онлайн-магазине скидка 20% на всю мебель. А весь август скидка 50% на матрасы Nova Sleep. Скидки не суммируются. Покупайте также онлайн. gintaromebelos.lv для уютного начала нового учебного года.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
2: Не успел поступить? Не откладывай мечту на следующий год. Даугавпилский университет объявляет дополнительный набор с 10 по 18 августа. Открой для себя широкий выбор программ высшего образования в науке, здравоохранении, искусстве, педагогике и социальных науках. Даугавпилский университет – это качественное образование, современные знания и диплом, признанный на международном уровне. Поступай в Даугавпилский университет. Больше информации на сайте du.lv.
3: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. No 3. augusta klīnikā pacients pieņems ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejamas ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. No 3. augusta būs iespējams pieteikt vizīti pa tālruni 20-220-303. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpas pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
4: Muzikālais augusts Daugavpilī. Otrās ceturtdienas koncerti izskanēs Mežciema sanatorijas parkā, vietā, kur 19. un 20. Gadsimtu mijā grāfi Plāteri Zībergi rīkoja greznas pieņemšanas balles. Te skanēja mūzika, smiekli un sarunas, piepildot Daugavas krasto romantisku svētku noskaņu. 13. augustā aicinām piedzīvot īpašu muzikālu vakaru. Pulksten 18. Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Sāja ar jaunu maestro Raimunda Paula instrumentālās mūzikas programmu un džeza standartiem. Pulksten 19.30 parka muzikālo noskaņu turpinās pūtēju orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, diriģents Edgars Samorodovs. Tiekamies Daugavpils Mežciema parkā muzikālā augusta 2. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
6: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
7: Программа почти заканчивается, а вот поздравление еще есть. Адресовано Ксении Синковой. Ксения, с юбилеем. Лена и Ира поздравляют. Дорогая подружка, с юбилеем. Желаем тебе здоровья, легкости, интересных дорог, пусть в твоей жизни всегда будет место любви, нежности, благополучию, самым дерзким мечтам. Сегодня вы помните, да? Как раз то время, когда надо загадывать одну из самых дерзких мечт, желаний, да? Задувая свечи, и оно непременно, Ксения, исполнится. С днем рождения! Wow.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ну, никак я не уйду. Нет, думала, вот сейчас уже пожелаю вам, но чуть попозже. Есть еще одно сообщение и есть еще одна просьба. Здравствуйте, хочу передать привет бабушке Рите от бабушки Дуси и внучке Каролины. Хорошего дня, прекрасного настроения. Спасибо большое. Пожалуйста, вам большое. Отправлено все и всем. И песни по вашей просьбе веселый украш.

0: А ну вот так хорошо на этой вот на этом слове таком жизнеутверждающем. Теперь могу пожелать вам хорошего продолжения дня. От всей души замечательного летнего, солнечного, теплого вечера. И завтра, слегка после полудня, буду снова рада вас приветствовать в эфире. Спасибо за отлично проведенные 3 часа и услышимся. Пока!
1: Может, спустим на воду корабли, срежем якоря и прочь от земли. Старая пластинка, вальс. Раз, два, три, раз, два, три. Но в эфире нашем посторонний шум. Без твоих глаз я едва дышу, что-то остывает.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Хорошая новость в том, что лето продолжается, а вместе с ним сезон отпусков и путешествий. И все чаще в дорогу люди отправляются вместе со своими четвероногими друзьями. Но чтобы поездка принесла хорошее впечатление и вам, и вашему питомцу, к ней стоит подготовиться заранее. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от латвийских ветеринарных специалистов, и они советуют помнить о нескольких важных правилах. Если вы планируете поездку за пределы Европейского Союза, заранее уточните требования страны, куда направляетесь. Оформление необходимых документов может занять несколько месяцев. Во время поездки в автомобиле животное должно быть надежно закреплено в переноске или специальным ремнем безопасности, а в салоне должна быть хорошая вентиляция. Никогда не оставляйте питомца одного в машине даже на несколько минут в жаркую погоду. Перегрев развивается очень быстро. Если животное начинает часто дышать, становится вялым или беспокойным, его нужно как можно скорее перенести в прохладное место, смочить лапы прохладной водой и дать попить. И самое главное, заранее подумайте, насколько ваш питомец вообще готов к длительной дороге. Ведь не каждое животное одинаково хорошо переносит путешествия. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Комфортных и безопасных поездок.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Европа-плюс.
1: Несколько слов о погоде на продолжение дня. В Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет облачно. Воздух максимально прогреется до плюс 21 градуса. Осадков в прогнозе нет, но в последнее время прогнозы стали часто отличаться от реальной картины. Поэтому мы искренне рекомендуем вам, чтобы внезапно не промокнуть, иметь зонтики при себе. Ветер сохраняет северо-западное направление. Сегодня скорость в порывах до 9 метров в секунду.
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
1: Что, если искусственный интеллект уже захватил будущее? Гаджеты заменили живое общение, а технологии знают о нас больше, чем мы сами.
2: 17 августа в 18:00 в Даугавпилсском дворце культуры спектакль «Homo Digitalis» русского молодежного театра «Аура». Музыка, движение, юмор и неожиданные повороты в истории о подростках, которые пытаются сохранить в цифровом мире самое важное – дружбу, эмоции и самих себя. Спектакль на русском языке. Билеты по цене всего 3 евро на Билли Шупарадизе и в кассе дворца культуры. Приходите всей семьей. 17 августа «Homo Digitalis». Спектакль, после которого точно будет о чем поговорить.
3: Акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» с программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
5: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 14. un

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Что, если искусственный интеллект уже захватил будущее? Гаджеты заменили живое общение, а технологии знают о нас больше, чем мы сами.
2: 17 августа в 18:00 в Даугавпилсском дворце культуры спектакль «Homo Digitalis» русского молодежного театра «Аура». Музыка, движение, юмор и неожиданные повороты в истории о подростках, которые пытаются сохранить в цифровом мире самое важное – дружбу, эмоции и самих себя. Спектакль на русском языке. Билеты по цене всего 3 евро на «Билишу Парадизе» и в кассе дворца культуры. Приходите всей семьей. 17 августа. «Homo Digitalis». Спектакль, после которого точно будет о чем поговорить.
3: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк, расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
4: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
5: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: Muzikālais augusts Daugavpilī. 27. augustā Vienības nama koncertzālē pulksten 18. Orķestra Daugavpils simfoneta 19. koncertsezonas atklāšana. Šopēns, Beethovens un Aurēlija Šimkus. Koncerta pirmajā daļā Renāta Cvečkovska simfoniskās ikonas Didahē pirmatskaņojums un Friderika Šopēna otrais klavierkoncerts Fā minorā. Pie klavieriem Aurēlija Šimkus. Koncerta otrajā daļā Ludviga van Beethovena 7. Simfonija La mažorā. Tiekamies Daugavpilī 27. augustā Orķestra Daugavpils simfoneta koncertā. Informācija vienibasnamas.lv un biļešuparadīze.lv.
1: Учебный год не за горами. Гентаро Мебелос позаботится об уютном старте. Только до этого воскресенья в наших салонах и онлайн-магазине скидка 20% на всю мебель. А весь август скидка 50% на матрасы Nova Sleep. Скидки не суммируются. Покупайте также онлайн. GentaroMebelos.lv для уютного начала нового учебного года.
2: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитные кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс Сакню 21, Краслова Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Bolt Food. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Top!
5: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
6: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
7: Доброе утро, планета!
6: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
8: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

101.6 FM. Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряна серебряная сережка в форме крестика. Контактный номер телефона 20-371-771. Утеряна сумка с документами на имя Татьяна Провоторова. Контактный номер телефона 26-987-702. Утеряны два телефона Redmi 12C с трещинами на экране в черном чехле и Samsung 36A в синем чехле, а также бордовый кошелек с карточками. Контактный номер телефона 22-726-200. В минувшее воскресенье была утеряна сумка черного цвета. Внутри находились два телефона, кошелек и ключи. Контактный номер телефона 28-293-047. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Потеряли наш

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: плюс.
1: Несколько слов о погоде на продолжение дня. В Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет облачно. Воздух максимально прогреется до плюс 21 градуса. Осадков в прогнозе нет, но в последнее время прогнозы стали часто отличаться от реальной картины. Поэтому мы искренне рекомендуем вам, чтобы внезапно не промокнуть, иметь зонтики при себе. Ветер сохраняет северо-западное направление. Сегодня скорость в порывах до 9 метров в секунду.
2: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
3: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новом выпуске программы «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» речь шла о том, почему развитие электромобильности сегодня рассматривается не только как экологическая инициатива, но и как элемент энергетической безопасности страны. Гостем программы стал эксперт по климатической политике Крис Лейшкалнс. По его словам, в последние годы в Европе значительно выросло внимание к вопросам энергетической независимости. События последних лет показали, насколько важно государствам снижать зависимость от импортируемых энергоресурсов и развивать собственные устойчивые решения. В этом контексте электромобили играют гораздо более важную роль, чем может показаться на первый взгляд. Крис Лейшкалнс отметил, что электромобиль способен использовать электроэнергию, произведенную внутри страны из различных источников – гидроэнергетики, ветра, солнечной энергии и других возобновляемых ресурсов. Это позволяет постепенно сокращать зависимость от ископаемого топлива. По словам эксперта, развитие электромобильности тесно связано с общими процессами модернизации энергетического сектора. Чем больше в энергосистеме появляется возобновляемых источников энергии, тем эффективнее становится использование электротранспорта. Важную роль играет и развитие технологий хранения энергии, интеллектуальных сетей и современных зарядных решений. Все это создает новую энергетическую экосистему, в которой транспорт становится частью общей системы устойчивого энергопотребления. Крис Лейшкалнс подчеркнул, что Латвия обладает хорошими возможностями для дальнейшего развития этого направления. Уже сегодня в стране активно растет производство электроэнергии из возобновляемых источников, а количество электромобилей увеличивается из года в год. Эксперт считает, что в перспективе развитие электротранспорта позволит не только сократить выбросы парниковых газов, но и укрепить энергетическую устойчивость страны в целом. По его мнению, переход на новые технологии – это не вопрос далекого будущего, а процесс, который уже происходит сегодня и в котором все активнее участвуют жители Латвии. Напомним, что на данный момент в Латвии действует новая программа поддержки покупки электромобилей с общим объемом финансирования 40 миллионов евро. Подробная информация о возможностях участия доступна на сайте eki.lv. А полную версию программы с участием Криса Лейшкалнса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: 5 сентября в 12.00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей. И настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами. Конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальных общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12.00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
1: Акционерное общество «Латвия с кредитными полезными программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, взаимоприобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lb. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В Медумской волости к усадьбе Пиладже прибилась собака небольшого размера, рыже-коричневого окраса, с бородкой на мордочке. Контактный номер телефона 29 880 007. Найдены сережки с белыми камушками. Контактный номер телефона 29 130 672. В такси найден кошелек с документами на имя Роман Павлов. Контактный номер телефона 24 931 030. В районе улицы Сигулдас найден попугай Карелла. Контактный номер телефона 22 440 407. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Var vaimēt labsajūtas festivala biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
4: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
3: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
4: Код медицинского учреждения 00100280.
5: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
6: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
5: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
6: 29-50-40-89.
7: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
8: Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS – Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
9: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv.
1: Учебный год не за горами. Гинтаро Мебелес позаботится об уютном старте. Только до этого воскресенья в наших салонах и онлайн-магазине скидка 20% на всю мебель. А весь август скидка 50% на матрасы Nova Sleep. Скидки не суммируются. Покупайте также онлайн. GintaroMebelles.lv. Для уютного начала нового учебного года.
2: 14 августа в 18 часов на стадионе «Локомотив» международные соревнования по спидвею кубок ЛВБет в классе R500. Участвует гонщик из 6 стран, среди них и воспитанники Даугавпилсского спидвея. На треке вновь гонщик под фамилией Лагута. Участвует чемпион мира в классе Гран-при 3 Францишек Щирба из Польши. 14 августа в 18 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты с 10 часов утра.
3: 21 августа в 20.00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на билеты Парадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
4: Что, если искусственный интеллект уже захватил будущее? Гаджеты заменили живое общение, а технологии знают о нас больше, чем мы сами.
5: 17 августа в 18.00 в Даугавпилсском дворце культуры спектакль «Homo Digitalis» русского молодежного театра «Аура». Музыка, движение, юмор и неожиданные повороты в истории о подростках, которые пытаются сохранить в цифровом мире самое важное – дружбу, эмоции и самих себя. Спектакль на русском языке. Билеты по цене всего 3 евро на билеты Парадизе и в кассе дворца культуры. Приходите всей семьей. 17 августа «Homo Digitalis». Спектакль, после которого точно будет о чем поговорить.
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В Медумской волости к усадьбе Пиладже прибилась собака небольшого размера, рыже-коричневого окраса с бородкой на мордочке. Контактный номер телефона 29 880 007. Найдены сережки с белыми камушками. Контактный номер телефона 29 130 672. В такси найден кошелек с документами на имя Роман Павлов. Контактный номер телефона 24 931 030. В районе улицы Сигулдас найден попугай Карелла. Контактный номер телефона 22 440 407. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Несколько слов о погоде на продолжение дня. В Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет облачно. Воздух максимально прогреется до плюс 21 градуса. Осадков в прогнозе нет. Но в последнее время прогнозы стали часто отличаться от реальной картины. Поэтому мы искренне рекомендуем вам, чтобы внезапно не промокнуть, иметь зонтики при себе. Ветер сохраняет северо-западное направление. Сегодня скорость в порывах до 9 метров в секунду.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Vēl domā, kur studēt? Daugavpils Universitāte gaida tieši tevi. Neatliec savu sapni. Izmanto iespēju un piesakies papildu uzņemšanai no 10. līdz 18. augustam. Izvēlies augstākās izglītības studiju programmu, kas atbilst tieši tev. Daugavpils Universitāte ir vieta, kur iegūt kvalitatīvu izglītību, mūsdienīgas zināšanas un starptautiski atzītu diplomu. Tiekamies Daugavpils Universitātē. Vairāk informācijas mājaslapā du.lv.
2: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
3: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
4: Но у тебя уже есть кредиты?
3: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Kredit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
4: Ого!
3: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: В Даугавпилсе свои двери открывает новая клиника «Урагим». Это современная частная урологическая и гинекологическая клиника на улице Райня, 26Б. С 3 августа будут доступны консультации гинеколога Аллы Александровой, а также гинекологическое и акушерское ультразвуковое обследование. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Клиника доступна для людей с ограниченными функциональными возможностями.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса Плюс.

0: Несколько слов о погоде на продолжение дня. В Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет облачно. Воздух максимально прогреется до плюс 21 градуса. Осадков в прогнозе нет. Но в последнее время прогнозы стали часто отличаться от реальной картины. Поэтому мы искренне рекомендуем вам, чтобы внезапно не промокнуть, иметь зонтики при себе. Ветер сохраняет северо-западное направление. Сегодня скорость в порывах до 9 метров в секунду.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавокс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавокс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавокс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: учебный год не за горами. Гинтаро Мебелос позаботится об уютном старте. Только до этого воскресенья в наших салонах и онлайн-магазине скидка 20% на всю мебель. А весь август скидка 50% на матрасы Nova Sleep. Скидки не суммируются. Покупайте также онлайн. gintaromebelos.lv для уютного начала нового учебного года.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
2: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lumu. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-LOM.
3: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
2: VT-LOM Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
3: Taurunis 255-06-255.
2: Krāmē un brauc!
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию.
6: Обсудить все подробности можно по телефону 27 07 08 42
5: или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
7: Все лучше, чем кажется.
8: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

неслышно ступает по крыше в доме своем. Безмятежная спишь ты сном, улыбаясь в рассветном блаженстве.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс, Сакню 21, Краслова, Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Bolt Food. Donor King. Правильный выбор, когда проголодался.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса Плюс.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасай-2026, посвященный 520-летию Зарасая. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице в Facebook «Зарасу Культурас Центрес».
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Кафе «Пьеццы» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу.
6: Заказы принимаются по телефону 27 07 08 42 до 11 утра.
5: Приятного аппетита! Кафе «Пьеццы», Даугавпилс, улица Саулес, 12.
7: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

И раз уж решилась, давай мочи льдами. Сердце покрылось льдами. Лед уже между нами. Скоро закончатся танцы над бездной тайной.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда.

все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

любимой кассеты вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Мы идеальные пары, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы. Ты любишь меня?

0: Марина Арбакайте.
1: Я в глазах твоих видел снег в океане. Этим снегом с тобой никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане.

0: 101 и 6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Аэропорт так

молчать ни о чем. Просто друг друга тихонько касаться плечом. Просто однажды открыть это небо ключом.

101 и 6 FM. Алиса Плюс.

0: 6 FM.
1: Алиса Плюс.
2: Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции. Собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся. Но мы как две лего-детали, походу совпадем.

0: злом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?

101.6 FM. Алиса Плюс.

Скажи, кем станем мы в конце пути? Замри и молча мне в глаза смотри.

сих пор помню твой каждый выстрел. Как быстро ты меня на лопатки, твои нападки. Не бей лежачего, малыш, хотя меня уже ничем не удивишь.

она мою рубашку временно. И скоропостижно вдруг поселится. Наших душ две птицы неуверенных в небо словно в первый раз летят.

Расскажи мне, как бьет дождь по лужам? Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв, встречает нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь?

Dear Alisa Plus.

Пой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.